Я рефилируешь за Мардин. А хорошо, я не как мой зене. Это как я знаю. Чайок, это ты ж риса. А что, секс